на вредном лицьмо от терня круна сия и своде мисли пу аль сбрисат чу их я колики ми е рок да остави чу трак я још памтим много ток аль тко ме води враг или Бог. Что смо постали, и то ти знаешь, боли одлазе, то є тай удес наш. Та може добить све, постелю или бол, пустимо са то, сєднимо за стол. Sad sjednimo za stol, pustimo sa to, sjednimo za stol.